0: 30 дней уже на следующей неделе. Правила хотят изменить после серии громких расследований. Иностранные структуры использовали безвизовый режим для ведения бизнеса, проживания и противоправной деятельности в Таиланде. Чиновники Евросоюза не хотят обращать внимание на коррупцию на Украине. Как заявил спецпредставитель и президент России Кирилл Дмитриев, бюрократы ЕС полностью игнорируют задокументированные факты коррупции в сфере западной помощи Украине. Вместо этого европейские чиновники выдвигают обвинения против популярных политиков с антиглобалистской и антииммиграционной повесткой, отметил Дмитриев. Из всех глобальных автобрендов, покинувших Россию, отечественные автомобилисты сильнее всего ждут возвращения Hyundai, Kia и Toyota. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного агентством «Автостат». По мере уменьшения частоты упоминания также назывались Volkswagen, BMW и Skoda, Audi, Mercedes-Benz и Mazda. Для голосования выбирали бренды с наибольшим объемом текущих продаж.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп в среду прибыл с визитом в Пекин. Как отмечает мировая пресса, результаты переговоров между Трампом и главой КНР Си Цзиньпином в ближайшее время окажут большое влияние на всю мировую политику. Основные мероприятия визита Дональда Трампа запланированы на 14-15 мая. Это первый за 9 лет визит президента США в Китай.
0: Россия.
1: В Думе готовят проект по стимулированию производителей, которые используют в оформлении своей продукции элементы российской культуры. Документ призван официально определить и закрепить термин «товары патриотической направленности». Предполагается ввести культурно-патриотическую маркировку таких товаров, как школьные тетради, рюкзаки, игрушки и одежда. Все ближе день, когда Таиланд сократит безвизовый период для иностранцев. По данным газеты Nation, правительство королевства может рассмотреть сокращение срока безвизового пребывания для приезжих с 60 до 30 дней уже на следующей неделе. Правила хотят изменить после серии громких расследований. Иностранные структуры использовали безвизовый режим для ведения бизнеса, проживания и противоправной деятельности в Таиланде. Чиновники Евросоюза не хотят обращать внимание на коррупцию на Украине. Как заявил спецпредставитель и президент России Кирилл Дмитриев, бюрократы ЕС полностью игнорируют задокументированные факты коррупции в сфере западной помощи Украине. Вместо этого европейские чиновники выдвигают обвинения против популярных политиков с антиглобалистской и антииммиграционной повесткой, отметил Дмитриев. Из всех глобальных автобрендов, покинувших Россию, отечественные автомобилисты сильнее всего ждут возвращения Hyundai, Kia и Toyota. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного агентством «Автостат». По мере уменьшения частоты упоминания также назывались Volkswagen, BMW и Skoda, Audi, Mercedes-Benz и Mazda. Для голосования выбирали бренды с наибольшим объемом текущих продаж.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США никак не отреагировали на испытание в России ракеты «Сармат». Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальной реакции Вашингтона на испытание межконтинентальной баллистической ракеты не было, хотя Москва уведомляла американскую сторону о пуске. Об успешном пуске ракеты «Сармат» стало известно 12 мая. Президент Владимир Путин дал высокую оценку испытаниям.
2: Россия.
1: Армию планируют привлекать для защиты арестованных за рубежом россиян. Законопроект об этом Дума приняла во втором и третьем чтениях. Данный документ касается решений иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совета Безопасности ООН. Выпускники 9 классов будут сдавать еще один обязательный экзамен. С 28 года, помимо русского языка и математики, девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Об этом руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, проект обсудят с учителями, учениками и экспертами, после чего пройдут апробация и общественное обсуждение. Вспышка хантавируса вряд ли обернется пандемией. Этот вирус так пока и не смог приспособиться к организму человека. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, вирусолог Александр Лукашев. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере МВ «Хондиус». В Минздраве Италии считают риск распространения хантавируса в Европе очень низким. Минэкономразвитие будет индексировать тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки каждый год. В частности, это будет происходить в начале 2027, 2028 и 2029 годов, каждый раз с 1 января. Во всех случаях тарифы на пассажирские ЖД-перевозки в дальнем следовании будут вырастать на 5,9%. Это прописано в прогнозе социально-экономического развития России, о чем сообщает РЖД-партнер.
0: Новости на Дорожном радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь,

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Британский король Карл III заявил о поддержке Украины и НАТО. Это заявление прозвучало в ходе тронной речи монарха в Палате лордов британского парламента. Такая речь произносится при открытии очередной сессии парламента. Король объявил о намерении правительства увеличить расходы на оборону для поддержания приверженности НАТО и союзникам по альянсу. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Россия.
1: МВД России предлагает скорректировать срок действия водительских прав живущих за рубежом россиян. Сейчас такие права признаются недействительными в России спустя год с даты первого после их получения въезда в страну. Согласно инициативе МВД, водительские права следует признавать недействительными спустя год с даты регистрации их владельца по месту жительства в России. Международный филологический форум в Петербурге примет резолюцию о недопустимости запрета русского языка. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что этот документ будет посвящен защите, популяризации и недопустимости запрета русского языка и литературы. После принятия резолюцию направят зарубежным партнерам России для внимательного ознакомления. На грядущем футбольном чемпионате мира могут изменить регламент выхода команд на поле. Международная федерация футбола заявила о намерении отказаться от традиционного совместного выхода команд. Вместо этого диктор на стадионе будет персонально объявлять каждого футболиста в момент его появления из-под трибунного помещения. Напомню, первенство планеты пройдет этим летом в США, Канаде и Мексике.
2: Транспорт.
1: Запах нового автомобиля может быть вреден для здоровья, особенно в жару. Это установлено в Германии в ходе исследования немецкого автомобильного клуба «АДАК» и Института строительной физики имени Фраунгофера. Специалисты взяли 4 автомобиля и протестировали их в особой климатической камере. Во всех случаях были превышены установленные в ФРГ допустимые уровни летучих органических соединений.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Британский король Карл III заявил о поддержке Украины и НАТО. Это заявление прозвучало в ходе тронной речи монарха в Палате лордов британского парламента. Такая речь произносится при открытии очередной сессии парламента. Король объявил о намерении правительства увеличить расходы на оборону для поддержания приверженности НАТО и союзникам по альянсу. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Россия.
1: МВД России предлагает скорректировать срок действия водительских прав живущих за рубежом россиян. Сейчас такие права признаются недействительными в России спустя год с даты первого после их получения въезда в страну. Согласно инициативе МВД, водительские права следует признавать недействительными спустя год с даты регистрации их владельца по месту жительства в России. Международный филологический форум в Петербурге примет резолюцию о недопустимости запрета русского языка. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что этот документ будет посвящен защите, популяризации и недопустимости запрета русского языка и литературы. После принятия резолюцию направят зарубежным партнерам России для внимательного ознакомления. На грядущем футбольном чемпионате мира могут изменить регламент выхода команд на поле. Международная федерация футбола заявила о намерении отказаться от традиционного совместного выхода команд. Вместо этого диктор на стадионе будет персонально объявлять каждого футболиста в момент его появления из-под трибунного помещения. Напомню, первенство планеты пройдет этим летом в США, Канаде и Мексике.
0: Транспорт.
1: Запах нового автомобиля может быть вреден для здоровья, особенно в жару. Это установлено в Германии в ходе исследования немецкого автомобильного клуба «АДАК» и Института строительной физики имени Фраунгофера. Специалисты взяли 4 автомобиля и протестировали их в особой климатической камере. Во всех случаях были превышены установленные в ФРГ допустимые уровни летучих органических соединений.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
0: Дорожка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку. Свои посты оставили Вячеслав Гладков, руководивший Белгородчиной с 2020 года, и Александр Богомаз, который возглавлял Брянскую область свыше 11 лет. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области стал Александр Шуваев, участник боевых действий в Сирии и специальной военной операции, а Брянскую область в аналогичном статусе возглавил Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост вице-губернатора Челябинской области и возглавлял правительство Луганской Народной Республики.
0: Туризм.
1: Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Подать заявление на визу теперь можно только лично, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Из-за новых правил сроки записи в визовые центры Италии выросли. Туроператоры рекомендовали туристам, которые планируют поездку в Европу на ближайшие месяцы, рассмотреть другие страны Шенгенского соглашения.
0: Футбол.
1: Российский вратарь Матвей Сафонов во второй раз подряд стал чемпионом Франции. Его клуб «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Ланс» со счетом 2-0 и досрочно обеспечил себе главный трофей страны. Матвей Сафонов отразил 8 ударов и был признан лучшим игроком матча. Таким образом, уроженец Ставрополя за 2 года выступления за ПСЖ завоевал 8 трофеев, в том числе титул победителя Лиги чемпионов. 30 мая в Будапеште Матвей Сафонов и ПСЖ попытаются защитить этот титул в матче против лондонского «Арсенала». ООН предупреждает о бесполезности эскорта в Ормузском проливе. С критикой идеи военного сопровождения судов по этой водной магистрали выступил генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес. По его словам, даже идущий под охраной боевого судна корабль все равно может быть атакован. В качестве альтернативы он призывает к деэскалации конфликта и дипломатическим путям открытия Ормузского пролива.
0: Дороги.
1: Биометрическую посадку на поезд начинают тестировать в Нижнем Новгороде. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства проводника. Система сверит лицо с единой базой данных и откроет доступ в вагон. Пилотный проект Центра биометрических технологий и РЖД приурочен к проходящей в Нижнем конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Биометрическая посадка на поезд будет доступна пассажирам «Ласточек», идущих от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново и Костромы с 14 по 21 мая. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку. Свои посты оставили Вячеслав Гладков, руководивший Белгородчиной с 2020 года, и Александр Богомаз, который возглавлял Брянскую область свыше 11 лет. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области стал Александр Шуваев, участник боевых действий в Сирии и специальной военной операции, а Брянскую область в аналогичном статусе возглавил Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост вице-губернатора Челябинской области и возглавлял правительство Луганской Народной Республики.
0: Туризм.
1: Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Подать заявление на визу теперь можно только лично, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Из-за новых правил сроки записи в визовые центры Италии выросли. Туроператоры рекомендовали туристам, которые планируют поездку в Европу на ближайшие месяцы, рассмотреть другие страны Шенгенского соглашения.
0: Футбол.
1: Российский вратарь Матвей Сафонов во второй раз подряд стал чемпионом Франции. Его клуб Пари Сен-Жермен на выезде обыграл Ланс со счетом 2-0 и досрочно обеспечил себе главный трофей страны. Матвей Сафонов отразил 8 ударов и был признан лучшим игроком матча. Таким образом, уроженец Ставрополя за 2 года выступления за ПСЖ завоевал 8 трофеев, в том числе титул победителя Лиги чемпионов. 30 мая в Будапеште Матвей Сафонов и ПСЖ попытаются защитить этот титул в матче против лондонского Арсенала. ООН предупреждает о бесполезности эскорта в Ормузском проливе. С критикой идеи военного сопровождения судов по этой водной магистрали выступил генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес. По его словам, даже идущий под охраной боевого судна корабль все равно может быть атакован. В качестве альтернативы он призывает к деэскалации конфликта и дипломатическим путям открытия Ормузского пролива.
0: Дороги.
1: Биометрическую посадку на поезд начинают тестировать в Нижнем Новгороде. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства проводника. Система сверит лицо с единой базой данных и откроет доступ в вагон. Пилотный проект Центра биометрических технологий и РЖД приурочен к проходящей в Нижнем конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Биометрическая посадка на поезд будет доступна пассажирам ласточек, идущих от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново и Костромы с 14 по 21 мая. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Новый экзамен по истории у девятиклассников станет формой допуска к основным государственным испытаниям, то есть ОГЭ. Проверять знания истории у выпускников девятых классов планируют в феврале. По данным Рособорнадзора, задания уже разрабатываются, они будут полностью соответствовать материалам школьных учебников. Напомню, что с 2028 года девятиклассников обяжут сдавать еще один экзамен по истории, помимо ОГЭ по русскому и математике.
0: Россия.
1: Госдума приняла закон о профилактике уклонения от службы в армии. Документ наделяет МВД новыми полномочиями. Полицейские смогут проводить профилактические беседы с уклонистами. Также документ обязывает полицию бороться с искажением исторической правды и сохранять историческую память, пишет российская газета.
0: Мир.
1: Главы США и Китая проводят переговоры. Президент США Дональд Трамп накануне прилетел в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом других официальных лиц. Это первый за 9 лет государственный визит американского лидера в Китай. Изначально переговоры были запланированы на март, однако их перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп ранее заявлял о планах обсудить с китайскими властями ситуацию вокруг Ирана, энергетику и тему поставок американского оружия Тайваню, напомнило издание Washington Post.
0: Здравоохранение.
1: Во Франции в порту Бордо изолировали круизный лайнер «Ambition». На борту находится свыше 1700 пассажиров и членов экипажа. Причиной ограничений стала вспышка норовируса. Примерно у 80 человек на судне наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции. Большинство пассажиров – это граждане Великобритании и Ирландии. Пока медики ожидают результатов взятых анализов, французские власти подчеркивают, что вспышка норовируса не связана с хантавирусом, зафиксированным на судне MV «Хондиус».
0: Дороги.
1: Госдума упростила порядок отстранения нетрезвых водителей от управления автомобилем. Сотрудникам ГИБДД больше не придется оформлять до 5 разных бумаг на одного нарушителя. Отметку об отстранении инспекторы смогут ставить в акте освидетельствования, протоколе о правонарушении или постановлении по делу. Такой закон Госдума приняла 13 мая во втором и третьем чтениях. По мнению законодателей, составление протокола на нетрезвого водителя будет занимать около 5 минут вместо получаса бумажной работы. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Новый экзамен по истории у девятиклассников станет формой допуска к основным государственным испытаниям, то есть ОГЭ. Проверять знания истории у выпускников девятых классов планируют в феврале. По данным Рособорнадзора, задания уже разрабатываются, они будут полностью соответствовать материалам школьных учебников. Напомню, что с 2028 года девятиклассников обяжут сдавать еще один экзамен по истории, помимо ОГЭ по русскому и математике.
3: Россия.
4: Госдума приняла закон о профилактике уклонения от службы в армии. Документ наделяет МВД новыми полномочиями. Полицейские смогут проводить профилактические беседы с уклонистами. Также документ обязывает полицию бороться с искажением исторической правды и сохранять историческую память, пишет российская газета.
3: Мир.
4: Главы США и Китая проводят переговоры. Президент США Дональд Трамп накануне прилетел в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом других официальных лиц. Это первый за 9 лет государственный визит американского лидера в Китай. Изначально переговоры были запланированы на март, однако их перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп ранее заявлял о планах обсудить с китайскими властями ситуацию вокруг Ирана, энергетику и тему поставок американского оружия Тайваню, напомнило издание Washington Post.
3: Здравоохранение.
4: Во Франции в порту Бордо изолировали круизный лайнер «Ambition». На борту находится свыше 1700 пассажиров и членов экипажа. Причиной ограничений стала вспышка норовируса. Примерно у 80 человек на судне наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции. Большинство пассажиров – это граждане Великобритании и Ирландии. Пока медики ожидают результатов взятых анализов, французские власти подчеркивают, что вспышка норовируса не связана с хантавирусом, зафиксированным на судне MV «Хондиус».
3: Дороги.
4: Госдума упростила порядок отстранения нетрезвых водителей от управления автомобилем. Сотрудникам ГИБДД больше не придется оформлять до 5 разных бумаг на одного нарушителя. Отметку об отстранении инспекторы смогут ставить в акте освидетельствования, протоколе о правонарушении или постановлении по делу. Такой закон Госдума приняла 13 мая во втором и третьем чтениях. По мнению законодателей, составление протокола на нетрезвого водителя будет занимать около 5 минут вместо получаса бумажной работы. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Ура, премия!
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
10: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Дорожное радио.

0: вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку. Свои посты оставили Вячеслав Гладков, руководивший Белгородчиной с 2020 года, и Александр Богомаз, который возглавлял Брянскую область свыше 11 лет. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области стал Александр Шуваев, участник боевых действий в Сирии и специальной военной операции, а Брянскую область в аналогичном статусе возглавил Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост вице-губернатора Челябинской области и возглавлял правительство Луганской Народной Республики.
0: Туризм.
1: Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих

0: Всех лиц подать заявление на визу теперь можно только лично, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Из-за новых правил сроки записи в визовые центры Италии выросли. Туроператоры рекомендовали туристам, которые планируют поездку в Европу на ближайшие месяцы, рассмотреть другие страны Шенгенского соглашения.
1: Футбол.
0: Российский вратарь Матвей Сафонов во второй раз подряд стал чемпионом Франции. Его клуб Пари Сен-Жермен на выезде обыграл Ланс со счетом 2-0 и досрочно обеспечил себе главный трофей страны. Матвей Сафонов отразил 8 ударов и был признан лучшим игроком матча. Таким образом, уроженец Ставрополя за 2 года выступления за ПСЖ завоевал 8 трофеев, в том числе титул победителя Лиги чемпионов. 30 мая в Будапеште Матвей Сафонов и ПСЖ попытаются защитить этот титул в матче против лондонского Арсенала. ООН предупреждает о бесполезности эскорта в Ормузском проливе. С критикой идеи военного сопровождения судов по этой водной магистрали выступил генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес. По его словам, даже идущий под охраной боевого судна корабль все равно может быть атакован. В качестве альтернативы ООН призывает к деэскалации конфликта и дипломатическим путям открытия Ормузского пролива.
1: Дороги.
0: Биометрическую посадку на поезд начинают тестировать в Нижнем Новгороде. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства проводника, система сверит лицо с единой базой данных и откроет доступ в вагон. Пилотный проект Центра биометрических технологий и РЖД приурочен к проходящей в Нижнем конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Биометрическая посадка на поезд будет доступна пассажирам ласточек, идущих от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново и Костромы с 14 по 21 мая. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: Россия.
4: Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку. Свои посты оставили Вячеслав Гладков, руководивший Белгородчиной с 2020 года, и Александр Богомаз, который возглавлял Брянскую область свыше 11 лет. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области стал Александр Шуваев, участник боевых действий в Сирии и специальной военной операции, а Брянскую область в аналогичном статусе возглавил Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост вице-губернатора Челябинской области и возглавлял правительство Луганской Народной Республики.
5: Туризм.
4: Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Подать заявление на визу теперь можно только лично, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Из-за новых правил сроки записи в визовые центры Италии выросли. Туроператоры рекомендовали туристам, которые планируют поездку в Европу на ближайшие месяцы, рассмотреть другие страны Шенгенского соглашения.
5: Футбол.
4: Российский вратарь Матвей Сафонов во второй раз подряд стал чемпионом Франции. Его клуб Пари Сен-Жермен на выезде обыграл Ланс со счетом 2-0 и досрочно обеспечил себе главный трофей страны. Матвей Сафонов отразил 8 ударов и был признан лучшим игроком матча. Таким образом, уроженец Ставрополя за 2 года выступления за ПСЖ завоевал 8 трофеев, в том числе титул победителя Лиги чемпионов. 30 мая в Будапеште Матвей Сафонов и ПСЖ попытаются защитить этот титул в матче против лондонского Арсенала. ООН предупреждает о бесполезности эскорта в Ормузском проливе. С критикой идеи военного сопровождения судов по этой водной магистрали выступил генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес. По его словам, даже идущий под охраной боевого судна корабль все равно может быть атакован. В качестве альтернативы он призывает к деэскалации конфликта и дипломатическим путям открытия Ормузского пролива.
5: Дороги.
4: Биометрическую посадку на поезд начинают тестировать в Нижнем Новгороде. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства проводника. Система сверит лицо с единой базой данных и откроет доступ в вагон. Пилотный проект Центра биометрических технологий и РЖД приурочен к проходящей в Нижнем конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Биометрическая посадка на поезд будет доступна пассажирам ласточек, идущих от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново и Костромы с 14 по 21 мая. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
8: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
9: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в Кари, а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО Кари. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
11: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 11-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Новый экзамен по истории у девятиклассников станет формой допуска к основным государственным испытаниям, то есть ОГЭ. Проверять знания истории у выпускников девятых классов планируют в феврале. По данным Рособорнадзора, задания уже разрабатываются, они будут полностью соответствовать материалам школьных учебников. Напомню, что с 2028 года девятиклассников обяжут сдавать еще один экзамен по истории, помимо ОГЭ по русскому и математике.
0: Россия.
1: Госдума приняла закон о профилактике уклонения от службы в армии. Документ наделяет МВД новыми полномочиями. Полицейские смогут проводить профилактические беседы с уклонистами. Также документ обязывает полицию бороться с искажением исторической правды и сохранять историческую память, пишет российская газета.
0: Мир.
1: Главы США и Китая проводят переговоры. Президент США Дональд Трамп накануне прилетел в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом других официальных лиц. Это первый за 9 лет государственный визит американского лидера в Китай. Изначально переговоры были запланированы на март, однако их перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп ранее заявлял о планах обсудить с китайскими властями ситуацию вокруг Ирана, энергетику и тему поставок американского оружия Тайваню, напомнило издание Washington Post.
0: Здравоохранение.
1: Во Франции в порту Бордо изолировали круизный лайнер «Амбишен». На борту находится свыше 1700 пассажиров и членов экипажа. Причиной ограничений стала вспышка норовируса. Примерно у 80 человек на судне наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции. Большинство пассажиров – это граждане Великобритании и Ирландии. Пока медики ожидают результатов взятых анализов, французские власти подчеркивают, что вспышка норовируса не связана с хантавирусом, зафиксированным на судне «МВ Хондиус».
0: Дороги.
1: Госдума упростила порядок отстранения нетрезвых водителей от управления автомобилем. Сотрудникам ГИБДД больше не придется оформлять до 5 разных бумаг на одного нарушителя. Отметку об отстранении инспекторы смогут ставить в акте освидетельствования, протоколе о правонарушении или постановлении по делу. Такой закон Госдума приняла 13 мая во втором и третьем чтениях. По мнению законодателей, составление протокола на нетрезвого водителя будет занимать около 5 минут вместо получаса бумажной работы. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Новый экзамен по истории у девятиклассников станет формой допуска к основным государственным испытаниям, то есть ОГЭ. Проверять знания истории у выпускников девятых классов планируют в феврале. По данным Рособорнадзора, задания уже разрабатываются, они будут полностью соответствовать материалам школьных учебников. Напомню, что с 2028 года девятиклассников обяжут сдавать еще один экзамен по истории, помимо ОГЭ по русскому и математике.
3: Россия.
4: Госдума приняла закон о профилактике уклонения от службы в армии. Документ наделяет МВД новыми полномочиями. Полицейские смогут проводить профилактические беседы с уклонистами. Также документ обязывает полицию бороться с искажением исторической правды и сохранять историческую память, пишет российская газета.
3: Мир.
4: Главы США и Китая проводят переговоры. Президент США Дональд Трамп накануне прилетел в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом других официальных лиц. Это первый за 9 лет государственный визит американского лидера в Китай. Изначально переговоры были запланированы на март, однако их перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп ранее заявлял о планах обсудить с китайскими властями ситуацию вокруг Ирана, энергетику и тему поставок американского оружия Тайваню, напомнило издание Washington Post.
3: Здравоохранение.
4: Во Франции в порту Бордо изолировали круизный лайнер «Ambition». На борту находятся свыше 1700 пассажиров и членов экипажа. Причиной ограничений стала вспышка норовируса. Примерно у 80 человек на судне наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции. Большинство пассажиров – это граждане Великобритании и Ирландии. Пока медики ожидают результатов взятых анализов, французские власти подчеркивают, что вспышка норовируса не связана с хантавирусом, зафиксированным на судне MV «Хондиус».
3: Дороги.
4: Госдума упростила порядок отстранения нетрезвых водителей от управления автомобилем. Сотрудникам ГИБДД больше не придется оформлять до 5 разных бумаг на одного нарушителя. Отметку об отстранении инспекторы смогут ставить в акте освидетельствования, протоколе о правонарушении или постановлении по делу. Такой закон Госдума приняла 13 мая во втором и третьем чтениях. По мнению законодателей, составление протокола на нетрезвого водителя будет занимать около 5 минут вместо получаса бумажной работы. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Он удивляет многообразием масштабных событий, на которые съезжаются жители всей страны. 13 июня Национальный парк «Земля леопардов» приглашает всех на уникальный полумарафон, маршруты которого будут пролегать в заповедной зоне Приморского края. Участники забега смогут насладиться живописными склонами высоких холмов, Амурским заливом, красивыми бухтами и мостами Владивостока. Спортсменам доступны дистанции 3, 5, 10, 15 и 22 километра. Общий набор высоты составит около 850 метров. Маршруты полностью безопасны. Их проложат вдали от мест обитания хищников. А специалисты нацпарка примут все меры предосторожности. Часть средств от продажи билетов организаторы направят на мероприятия по сохранению популяции краснокнижного дальневосточного леопарда. Узнать о других событиях регионов Дальнего Востока и его возможностях для отдыха, учебы и работы можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Выборы новых губернаторов в приграничных регионах пройдут 20 сентября, в единый день голосования. В Брянском регионе выборы будут досрочными, поскольку срок полномочий покинувшего пост Александра Богомазова

0: истекал только в сентябре 2027 года. Напомню, накануне президент Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. С постов ушли Вячеслав Гладков и Александр Богомаз.
1: Россия.
0: Закон об использовании вооруженных сил России за рубежом – это инструмент сдерживания. Сама возможность применения российских вооруженных сил должна заставить недружественные страны задуматься, пояснил Думский комитет по обороне. Напомню, накануне Госдума утвердила в окончательных чтениях законопроект об экстерриториальном применении армии для защиты российских граждан. Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза опасного хантавируса «Андес» в страны Евразийского региона. Об этом ведомство заявило по итогам профильного межгосударственного заседания. Специалисты пояснили, что вирус не встречается в Европе и Азии, а его природный переносчик, карликовый рисовый хомяк, обитает только в Чили и Аргентине. Также Россия усилила пропускной контроль на границе, чтобы не допустить завоза хантавируса.
1: Мир.
0: Рок-концерт в Греции вызвал небольшое землетрясение. Выступление группы «Металлика» в Афинах привело к возникновению подземных толчков магнитудой порядка 1 балла по шкале Рихтера. Как пояснило греческое национальное агентство по планированию и защите от землетрясений, обычные люди ничего не почувствовали, вибрации уловила чувствительная аппаратура. В ведомстве рассказали, что мини-землетрясение было вызвано синхронными прыжками и перемещениями толпы людей. На стадионе, где выступала группа, в тот момент находилось более 80 тысяч зрителей. Отмечу, что в мае прошлого года на концерте «Металлика» США произошло аналогичное явление.
1: Дороги.
0: Театральный поезд отправился из Владивостока в Москву. Состав пройдет через 24 города, где он будет выполнять роль отеля на колесах. Артисты дают спектакли, живут в вагонах, а затем отправляются дальше. Такой передвижной фестиваль приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. В нем участвуют артисты свыше 100 театров из 40 регионов. Сейчас театральный поезд находится в Хабаровске. Через 2 недели из Севастополя выйдет второй театральный поезд. Оба поезда одновременно прибудут на Киевский вокзал Москвы 30 июня. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: любовь.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Выборы новых губернаторов в приграничных регионах пройдут 20 сентября, в единый день голосования. В Брянском регионе выборы будут досрочными, поскольку срок полномочий покинувшего пост Александра Богомаза истекал только в сентябре 2027 года. Напомню, накануне президент Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. С постов ушли Вячеслав Гладков и Александр Богомаз.
3: Россия.
4: Закон об использовании вооруженных сил России за рубежом – это инструмент сдерживания. Сама возможность применения российских вооруженных сил должна заставить недружественные страны задуматься, пояснил Думский комитет по обороне. Напомню, накануне Госдума утвердила в окончательных чтениях законопроект об экстерриториальном применении армии для защиты российских граждан. Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза опасного хантавируса «Андес» в страны Евразийского региона. Об этом ведомство заявило по итогам профильного межгосударственного заседания. Специалисты пояснили, что вирус не встречается в Европе и Азии, а его природный переносчик, карликовый рисовый хомяк, обитает только в Чили и Аргентине. Также Россия усилила пропускной контроль на границе, чтобы не допустить завоза хантавируса.
3: Мир.
4: Рок-концерт в Греции вызвал небольшое землетрясение. Выступление группы «Металлика» в Афинах привело к возникновению подземных толчков магнитудой порядка 1 балла по шкале Рихтера. Как пояснило греческое национальное агентство по планированию и защите от землетрясений, обычные люди ничего не почувствовали, вибрации уловила чувствительная аппаратура. В ведомстве рассказали, что мини-землетрясение было вызвано синхронными прыжками и перемещениями толпы людей. На стадионе, где выступала группа, в тот момент находилось более 80 тысяч зрителей. Отмечу, что в мае прошлого года на концерте «Металлика» США произошло аналогичное явление.
3: Дороги.
4: Театральный поезд отправился из Владивостока в Москву. Состав пройдет через 24 города, где он будет выполнять роль отеля на колесах. Артисты дают спектакли, живут в вагонах, а затем отправляются дальше. Такой передвижной фестиваль приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. В нем участвуют артисты свыше 100 театров из 40 регионов. Сейчас театральный поезд находится в Хабаровске. Через 2 недели из Севастополя выйдет второй театральный поезд. Оба поезда одновременно прибудут на Киевский вокзал Москвы 30 июня. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила!
7: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
9: Следственный комитет.
7: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
7: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
7: Новые серии.
13: И вот тут...
6: Что?
13: Что-то произошло.
7: Вечерний детектив.
13: Свежий.
7: В четверг и пятницу в 18:10.
13: Отлично.
7: На канале ТВ-центр.
14: Я знаю, что произошло.
15: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Участникам СВО спишут кредиты в размере до 10 миллионов рублей. Меры распространятся на тех, кто как минимум на год заключил контракт с Минобороны с 1 мая текущего года. К этой дате суд уже должен вынести решение о взыскании задолженности, либо приставам выдали исполнительные листы на взыскание. Такой законопроект утвердила Госдума. Аналогичную меру поддержки вводили в 2024.
0: Россия.
1: Новый экзамен по истории у девятиклассников станет формой допуска к основным государственным испытаниям, то есть ОГЭ. Проверять знания истории у выпускников девятых классов планируют в феврале. По данным Рособорнадзора, задания уже разрабатываются, они будут полностью соответствовать материалам школьных учебников. Напомню, что с 2028 года девятиклассников обяжут сдавать еще один экзамен по истории, помимо ОГЭ по русскому и математике.
0: Туризм.
1: Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Подать заявление на визу теперь можно только лично, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Из-за новых правил сроки записи в визовые центры Италии резко выросли. При этом, по данным Ассоциации туроператоров, на майские праздники российские туристы на европейских направлениях отдавали предпочтение именно Италии.
0: Футбол.
1: Российский вратарь Матвей Сафонов во второй раз подряд стал чемпионом Франции. Его клуб «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Ланс» со счетом 2-0 и досрочно обеспечил себе главный трофей страны. Матвей Сафонов отразил 8 ударов и был признан лучшим игроком матча. Таким образом, уроженец Ставрополя за 2 года выступления за ПСЖ завоевал 8 трофеев, в том числе титул победителя Лиги чемпионов. 30 мая в Будапеште Матвей Сафонов и ПСЖ попытаются защитить этот титул в матче против лондонского «Арсенала».
0: Дороги.
1: Госдума упростила порядок отстранения нетрезвых водителей от управления автомобилем. Сотрудникам ГИБДД больше не придется оформлять до 5 разных бумаг на одного нарушителя. Отметку об отстранении инспекторы смогут ставить в акте освидетельствования, протоколе о правонарушении или постановлении по делу. Такой закон Госдума приняла 13 мая во втором и третьем чтениях. По мнению законодателей, составление протокола на нетрезвого водителя будет занимать около 5 минут вместо получаса бумажной работы. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно обгонять и лечим педаль газа. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: правила обгона, провалы тяги и немного истории. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Не уверен – не обгоняй. Это одно из главных правил безопасного обгона. Есть и другие рекомендации. Первое – точный расчет. Ваша операция выглядит так. Выход на встречку, сам обгон, возврат на свою полосу. На все про все 5 секунд. Для этого должен быть запас скорости на 10-20 км в час и свободное поле деятельности. Для запаса скорости лучше разгоняться до начала маневра. Сразу помним, начиная обгон, переключаемся на пониженную передачу. Едете на четвертой, к примеру, переключитесь на третью. Если на автомате, то кикдаун – резкое, уверенное нажатие на газ. Однако имейте в виду, не подходите слишком близко к обгоняемой машине. Это дает

0: Ряд преимуществ. Во-первых, у нас прекрасная видимость вплоть до начала обгона. Во-вторых, есть резерв по времени для действий при изменении ситуации. И еще, именно таким образом мы избегаем грязи и камней, летящих из-под колес в наше лобовое стекло. И повторю еще раз самое главное правило – не уверен, не обгоняй. Представьте себе, едете вы спокойно по своим делам и вдруг ощущаете внезапное падение тяги двигателя. Не пугайтесь. Попробуйте сразу отпустить педаль акселератора и через некоторое время снова нажать. Подобные провалы в работе мотора объясняются, например, временным обеднением смеси, замедлением скорости ее горения в цилиндрах. Теперь нужно разобраться, в чем причина проблемы. Может быть, несколько вариантов. Либо плохо работает система охлаждения, неисправна одна из свечей, пробита прокладка головки блока, прогорел клапан или неправильно установлено зажигание. В общем, будет чем заняться в свободное время. А теперь несколько интересных фактов. Первый автомобиль, превысивший скорость 100 км в час, был, как ни странно, электромобилем. Его создал в 1899 году бельгийский автогонщик Камил Женатце. Первая машина, оборудованная ремнями безопасности, была выпущена в 1959 году компанией Volvo. А вот первые номерные знаки появились еще на конных экипажах. Самые первые автомобильные знаки были выданы в Мюнхене, в Германии, в 1899 году. И, кстати, первый автомобильный знак в России был выдан в 1904 году в Риге. Буквы появились на знаках в 1901 году, после того, как один берлинец попросил разрешения поставить на номерном знаке перед цифрами инициалы своей супруги. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

опальные листья летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

Старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
6: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
7: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
4: Новые серии.
9: И вот тут...
3: Что?
9: Что-то произошло.
4: Вечерний детектив.
9: Свежий.
4: В четверг и пятницу в 18:10.
10: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
9: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: В Иркутском Бодайбо восстановили холодное водоснабжение, в дома жителей и социальные учреждения начали подавать воду, также в городе запускают котельные. Правда, воду из-под крана пока можно использовать только для технических нужд, поэтому в Бодайбо продолжается адресный подвоз бутилированной воды. Напомню, в ночь на 10 мая из-за ледохода на реке Витим и резкого подъема уровня воды водозаборную станцию в Бодайбо вытолкнуло на берег.
0: Новый закон.
1: Госдума приняла закон о профилактике уклонения от службы в армии. Документ наделяет МВД новыми полномочиями. Полицейские смогут проводить профилактические беседы с уклонистами. Также документ обязывает полицию бороться с искажением исторической правды и сохранять историческую память, пишет российская газета. В Москве ввели ограничения на публикацию информации о терактах и атаках беспилотников. Столичная антитеррористическая комиссия запретила распространять фото, видео и текстовые материалы о последствиях таких происшествий до появления официальной информации от Министерства обороны, мэра или правительству Москвы. Такие меры власти объяснили необходимостью борьбы с фейками и обеспечения общественной безопасности. Схожие ограничения на распространение информации о последствиях атак беспилотников действуют в ряде других регионов, в том числе в Петербурге, Вологодской и Новгородской областях.
0: Мир.
1: На Кубе полностью закончились мазут и дизельное топливо. Об этом заявило Кубинское министерство энергетики. Сейчас энергосистема страны работает только за счет собственной сырой нефти, попутного газа и возобновляемых источников солнечных батарей. Кубинские власти продолжают переговоры об импорте топлива. Мексика и Венесуэла не направляют нефть Кубе из-за угрозы американских пошлин. Отмечу, что с декабря прошлого года единственную крупную партию топлива 100 тысяч тонн прислала Россия.
0: Транспорт.
1: Новые электрички вышли на маршрут Казань-Ижевск. Торжественный запуск составов серии EP3D состоялся в формате телемоста, одновременно с двух станций. Два шестивагонных поезда с розетками для зарядки гаджетов, местами для велосипедов, мультимедиа, экранами и климат-контролем пришли на смену устаревшим электричкам. Это первое с 2007 года обновление подвижного состава на маршруте между столицами Татарстана и Удмуртии. При этом направление Казань-Ижевск остается одним из самых востребованных межрегиональных. Это были новости. Дорожные.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
3: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 118-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: В Москве запретили публикацию текстов, фото и видеозаписей о последствиях теракта, в том числе о результатах атак беспилотников. Как сообщили в мэрии, такое решение приняла городская антитеррористическая комиссия ради борьбы с распространением фейков. Меры будут действовать до принятия отдельного решения. Они не коснутся информации, опубликованной Минобороны России на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также в блоге главы города. За нарушение этого запрета полагаются штрафы до 5000 рублей для граждан, для чиновников до 50 тысяч, а для юрлиц до 200 тысяч рублей.
0: Россия.
1: В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший кофе. В первую очередь советуют смотреть на упаковку. Добросовестные производители указывают на ней сорт зерен, страну происхождения, способ обработки, год урожая и дату обжарки. Некачественный же кофе можно отличить по запаху и вкусу. Его выдают излишняя горечь, кислый привкус, запах жженой резины, металла или древесины. Важную роль играет и страна происхождения. Например, африканские сорта, особенно из Кении, считаются особенно ароматными.
0: Туризм.
1: В Лиссабоне открылся ресторан для любителей острых ощущений. В столице Португалии теперь можно поужинать за столом на высоте 50 метров. Речь идет о том, что гостей пристегивают к специальным стульям, а далее кран поднимает всю конструкцию над рекой Тахо. При этом шеф-повар готовит ужин прямо в центре стола, а посетители могут не только поужинать, но и насладиться видом. Их сиденья вращаются. Попасть в этот ресторан сложно из-за брони мест за месяц, а еще не подойдут люди с заболеваниями сердца и головокружения.
0: Транспорт.
1: Минэкономразвитие намерено индексировать тарифы на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки каждый год. В частности, повышение будет происходить в начале 2027, 28 и 29 годов, каждый раз 1 января. Во всех случаях тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования вырастут на 5,9%. Все это указано в прогнозе социально-экономического развития России, которое подготовило ведомство. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов. О главном. В Москве запретили публикацию текстов, фото и видеозаписей о последствиях терактов, в том числе о результатах атак беспилотников. Как сообщили в мэрии, такое решение приняла городская антитеррористическая комиссия ради борьбы с распространением фейков. Меры будут действовать до принятия отдельного решения. Они не коснутся информации, опубликованной Минобороны России на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также в блоге главы города. За нарушение этого запрета полагаются штрафы до 5000 рублей для граждан, для чиновников до 50 тысяч, а для юрлиц до 200 тысяч рублей.
0: Россия.
1: В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший кофе. В первую очередь советуют смотреть на упаковку. Добросовестные производители указывают на ней сорт зерен, страну происхождения, способ обработки, год урожая и дату обжарки. Некачественный же кофе можно отличить по запаху и вкусу. Его выдают излишняя горечь, кислый привкус, запах жженой резины, металла или древесины. Важную роль играет и страна происхождения. Например, африканские сорта, особенно из Кении, считаются особенно ароматными.
0: Туризм.
1: В Лиссабоне открылся ресторан для любителей острых ощущений. В столице Португалии теперь можно поужинать за столом на высоте 50 метров. Речь идет о том, что гостей пристегивают к специальным стульям, а далее кран поднимает всю конструкцию над рекой Тахо. При этом шеф-повар готовит ужин прямо в центре стола, а посетители могут не только поужинать, но и насладиться видом. Их сиденья вращаются. Попасть в этот ресторан сложно из-за брони мест за месяц, а еще не подойдут люди с заболеваниями сердца и головокружения.
0: Транспорт.
1: Минэкономразвитие намерено индексировать тарифы на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки каждый год. В частности, повышение будет происходить в начале 2027, 2028 и 2029 годов каждый раз 1 января. Во всех случаях тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования вырастут на 5,9%. Все это указано в прогнозе социально-экономического развития России, которое подготовило ведомство. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
4: Новые серии.
10: И вот тут...
3: Что?
10: Что-то произошло.
4: Вечерний детектив.
10: Свежий.
4: В четверг и пятницу.

0: пятницу в 18.10.
1: Отлично.
0: На канале ТВ-центр.
2: Я знаю, что произошло.
0: Возрастное ограничение 16+.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов. О главном. В Кремле сообщили об отставке двух губернаторов приграничных регионов. По собственному желанию свои посты покинули главы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз. На смену первому Владимир Путин назначил вице-губернатора Иркутской области Александра Шуваева. Он удостоен звания Героя России за участие в спецоперации. Брянскую область возглавит бывший челябинский вице-губернатор Егор Ковальчук. Он последние два года работал премьер-министром Луганской Народной Республики.
0: Россия.
1: Партия «Единая Россия» перед выборами в Госдуму решила сосредоточиться на позитивной повестке. Она начнет работать над разрешительными инициативами вместо запретов. Об этом пишут ведомости со ссылкой на свои источники. В преддверии выборов депутатам рекомендовали предлагать идеи, которые не были бы направлены на запреты, а напротив, разрешали бы какие-либо действия. Россияне устали от запретов, поэтому «Единая Россия» пытается заработать очки на позитивном контенте. При этом сейчас между всеми партиями началась борьба за антизапретительную повестку. Ее продвигают КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия».
0: Мир.
1: Российскую армию разрешили использовать за рубежом для защиты граждан. Такой закон Госдума накануне приняла сразу во втором и третьем чтениях. Документ разрешает по решению президента использовать вооруженные силы за границей для защиты россиян. Речь о тех, кто был арестован или удерживается по решению иностранных судов, в которых Россия не участвует. Также, как пишут СМИ, при необходимости меры по защите граждан будут принимать и органы власти в пределах своих полномочий.
0: Транспорт.
1: Климат и шипованная резина – основные причины, по которым в России следует отказаться от строительства дорог из цемента. Против такой идеи выступил Росавтодор. Там указали, что из-за перепадов температур бетон трескается, а от шипованных шин на нем быстро образуется колея. В ведомстве напомнили, что в США и странах Евросоюза, где такие трассы есть, использование шипов на них запрещено законом. В России для бетонных дорог уже приняты ГОСТы, но вопрос об их эффективности остается открытым. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, куда выполняет круизы теплоход «Виссарион Белинский», какие российские города получили чартеры в Таиланд и чем удивляет гурманов новый ресторан в Лиссабоне. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, куда выполняет круизы теплоход «Виссарион Белинский», какие российские города получили чартеры в Таиланд и чем удивляет гурманов новый ресторан в Лиссабоне.
2: Поплыли!
4: Теплоход «Виссарион Белинский» на днях закончил свой очередной речной круиз. Принял пассажиров в Казани и прокатил круговым маршрутом через Самару, Ульяновск, Нижнекамск, Пермь, Чайковский и Елабугу. Судя по данным на сайте компании «Водоход», график у теплохода насыщенный. До октября расписаны круизы до Астрахани, Махачкалы и Перми. Дойдет четырехпалубник до Ярославля и Екатеринбурга, Волгограда и Москвы. Туристы могут на борту теплохода и выходные провести, есть 3-4-дневные туры, и весь отпуск, к примеру, 8 или 13 дней. А круиз «Пермь-Екатеринбург-Пермь» продолжается аж 23 дня.
2: Полетели!
4: Добраться до летнего Таиланда теперь больше шансов. Еще прошлой осенью сообщалось, что чартеры туда будет выполнять авиакомпания «Икар». Эта программа организована совместно с турагентством «Пегас Туристик». А пару недель назад стало известно, что будут также запущены чартерные рейсы «Азур Эйр», которая работает по Таиланду в паре с оператором «Фан энд Сан». В первом случае полеты организованы из Москвы, Екатеринбурга и Иркутска, Красноярска и Новосибирска. Во втором – также из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. Плюс еще из Сочи, Казани и Самары.
2: Обеденный перерыв.
4: Португалия, умеющая удивлять и радовать туристов своей кухней, решила вывести свою гастрономию на новую высоту. Буквально. По сведениям портала Европа,

0: Пульс. В Лиссабоне теперь есть ресторан «Ужин в небе», где гости застольничают на 50-метровой высоте. Туда их вместе со столом, стульями и поварами с официантами на единой платформе поднимает специальный кран и держит над водами реки Тежу. Центральную часть стола занимает шеф-повар. Тут он готовит ужин, а угощение на 22 персоны. Гастрономический аттракцион пользуется большой популярностью. Места надо бронировать минимум за месяц.
1: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила!
7: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
9: Следственный комитет.
7: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
7: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
7: Новые серии.
13: И вот тут...
6: Что?
13: Что-то произошло.
7: Вечерний детектив.
13: Свежий.
7: В четверг и пятницу в 18:10.
13: Отлично.
7: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
7: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.
14: Я спросил у ясеня, где моя любимая ясень.

не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где я.

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил я.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Визит Владимира Путина в Китай состоится в ближайшее время. Подготовка к нему практически завершена. Даты поездки будут скоро объявлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, в прошлый раз Путин посещал Китай с 4-дневным визитом с 31 августа по 3 сентября 2025 года. Тем временем сейчас в Китае с официальным визитом находится президент США Дональд Трамп. Он уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщило центральное телевидение Китая, лидеры двух стран обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Си Цзиньпин подчеркнул, что противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу. Стороны должны быть партнерами, а не соперниками. По словам председателя КНР, нынешний год должен стать историческим и знаковым в развитии связи между двумя государствами. На Кубе прошли протесты из-за отключения электроэнергии. Как пишет Reuters, местные жители вышли на улицы после более чем 20 часов отсутствия света. Напомню, проблемы с электроснабжением на Кубе резко обострились в январе после того, как президент США пригрозил пошлинами за поставки нефти на остров. Как заявил министр энергетики Кубы, в настоящее время в стране полностью исчерпаны запасы дизельного топлива и мазута.
0: Россия.
1: Автограф последней поэмы Сергея Есенина «Черный человек», рукопись с графитным карандашом на 8 листах, внесен в государственный реестр уникальных документов. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Росархиве. Там отметили, что поэт читал «Черного человека» поклонникам еще осенью 1923 года. Позднее, в ноябре 1925 года, произведение было переработано, однако рукопись первоначальной версии поэмы до настоящего времени не сохранилась.
0: Транспорт.
1: Порядок оформления нетрезвых водителей упростят. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. Согласно законопроекту, принятому Госдумой, их количество будет сокращено. Об этом пишет «Известия». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным МВД составление протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления только одного протокола сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланков.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, почему, по мнению Анны Семенович, слушатели возвращаются к песням прошлых лет. Что думает Пелагея о современной музыке, а также узнаем, какую мечту исполнил Сергей Лазарев.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью,
6: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
7: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Звезды за сценой.
7: Пелагея поделилась своими размышлениями о современной музыке. По мнению артистки, сегодня особенно ощущается нехватка по-настоящему качественного музыкального материала. Сегодня многое упрощается. Искусственный интеллект, безусловно, может быть полезен. Главное – научиться правильно им пользоваться, отметила певица. При этом Пелагея уверена, поэтическая, эмоциональная и музыкальная глубина, которые отличались песнями прошлых лет, по-прежнему необходимо слушателю. Именно музыка помогает человеку чувствовать связь с предками, историей и культурой. Сергей Лазарев исполнил мечту своего сына Никиты. В свои 11 лет мальчик всерьез увлекается футболом и особенно болеет за известный испанский клуб. Он смотрит все матчи в прямом эфире, знает игроков и искренне переживает за них. В социальных сетях Сергей поделился трогательным видеосюрпризом из аэропорта. На кадрах артист вручает сыну посадочный билет, и Никита понимает, что летит на матч своей любимой команды. Не скрывая эмоций, мальчик сразу поблагодарил папу за такой подарок. «Я очень хотел сделать ему такой сюрприз. Не исполнить мечту. Увидеть матч любимой команды вживую. Тем более пятый класс он заканчивает предварительно на одни пятерки», поделился Сергей Лазарев. Анна Семенович рассказала, почему слушатели все чаще возвращаются к музыке 90-х и нулевых. По мнению артистки, дело не только в ностальгии старшего поколения, но и в реакции молодежи на однообразие многих современных песен. Как считает Анна, раньше музыка была более душевной, глубокой и наполненной смыслом. Сегодня же в композициях все чаще звучат темы материальных ценностей, дорогих украшений и роскошной жизни. Певица привела пример хитов группы «Блестящие». В песнях «За четыре моря», «Восточные сказки» есть какая-то история, поделилась Анна Семенович. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь.

0: 26 с 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. На эту должность ее назначила Госдума. Лантратова является председателем Думского комитета по развитию гражданского общества. На посту уполномоченного по правам человека она сменила Татьяну Москалькову, занимавшую эту должность с 2016 года. По словам Лантратовой, ключевыми направлениями ее работы станут поддержка наиболее уязвимых категорий россиян, а также помощь участникам СВО и их семьям.
0: Мир.
1: Американский госсекретарь Марко Рубио назвал армию Китая второй самой сильной в мире и отметил, что ее мощь наращивается беспрецедентными темпами. Политик выразил мнение, что власти КНР хотели бы присоединить Тайвань мирным путем. При этом, по словам Рубио, попытка решения ситуации силой будет ошибкой, которая приведет к негативным последствиям по всему миру. Добавлю, Марко Рубио входит в состав делегации Трампа, который сейчас находится в Китае с официальным визитом.
0: Россия.
1: Заключенных в СИЗО и местах лишения свободы стало меньше. Если 5 лет назад их было 465 тысяч, то сейчас 282 тысячи. Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев. По его словам, к числу основных факторов снижения числа заключенных относится гуманизация уголовных наказаний. А в последнее время определенное влияние оказывает также работа по подбору контрактников вооруженной силы. Власти Индии запретили вывоз сахара из страны. Согласно распоряжению Генеральной дирекции внешней торговли, ограничения будут действовать до конца сентября. Отмечается, что запрет направлен на увеличение предложения продукции на внутреннем рынке и сдерживание цен на фоне неопределенности, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке. При этом ограничения не затронут экспорт сахара в Евросоюз и США, который осуществляется в рамках специальных соглашений.
0: Транспорт.
1: Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в первом квартале года увеличился на 27% по сравнению с тем же периодом года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито Авто». Там отметили, что спрос на машины повышенной проходимости подогревает растущая популярность автотуризма. Согласно последнему опросу платформы, почти половина россиян предпочитает путешествовать по стране именно на автомобиле, а для этого кроссоверы и внедорожники подходят как нельзя лучше.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. На эту должность ее назначила Госдума. Лантратова является председателем Думского комитета по развитию гражданского общества. На посту уполномоченного по правам человека она сменила Татьяну Москалькову, занимавшую эту должность с 2016 года.

0: По словам Лантратовой, ключевыми направлениями ее работы станут поддержка наиболее уязвимых категорий россиян, а также помощь участникам СВО и их семьям.
1: Мир.
0: Американский госсекретарь Марко Рубио назвал армию Китая второй самой сильной в мире и отметил, что ее мощь наращивается беспрецедентными темпами. Политик выразил мнение, что власти КНР хотели бы присоединить Тайвань мирным путем. При этом, по словам Рубио, попытка решения ситуации силой будет ошибкой, которая приведет к негативным последствиям по всему миру. Добавлю, Марко Рубио входит в состав делегации Трампа, который сейчас находится в Китае с официальным визитом.
1: Россия.
0: Заключенных в СИЗО и местах лишения свободы стало меньше. Если 5 лет назад их было 465 тысяч, то сейчас 282 тысячи. Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев. По его словам, к числу основных факторов снижения числа заключенных относится гуманизация уголовных наказаний. А в последнее время определенное влияние оказывает также работа по подбору контрактников вооруженной силы. Власти Индии запретили вывоз сахара из страны. Согласно распоряжению Генеральной дирекции внешней торговли, ограничения будут действовать до конца сентября. Отмечается, что запрет направлен на увеличение предложения продукции на внутреннем рынке и сдерживание цен на фоне неопределенности, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке. При этом ограничения не затронут экспорт сахара в Евросоюз и США, который осуществляется в рамках специальных соглашений.
1: Транспорт.
0: Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в первом квартале года увеличился на 27% по сравнению с тем же периодом года прошлого. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные «Авито Авто». Там отметили, что спрос на машины повышенной проходимости подогревает растущая популярность автотуризма. Согласно последнему опросу платформы, почти половина россиян предпочитает путешествовать по стране именно на автомобиле, а для этого кроссоверы и внедорожники подходят как нельзя лучше.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Каждый преступник совершает ошибки.
9: Я говорила!
10: Один метод.
11: Букеты, конфеты.
12: Следственный комитет.
10: Ни одной зацепки.
13: Что само по себе подозрительно.
9: Да.
10: И два капитана.
14: Я капитан полиции.
15: А я чудак.
10: Новые серии.
16: И вот тут...
9: Что?
16: Что-то произошло.
10: Вечерний детектив.
16: Свежий.
10: В четверг и пятницу в 18:10.
16: Отлично.
10: На канале ТВ-центр.
16: Я знаю, что произошло.
10: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Визит Владимира Путина в Китай состоится в ближайшее время. Подготовка к нему практически завершена. Даты поездки будут скоро объявлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, в прошлый раз Путин посещал Китай с 4-дневным визитом с 31 августа по 3 сентября 2025 года. Тем временем сейчас в Китае с официальным визитом находится президент США Дональд Трамп. Он уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщило центральное телевидение Китая, лидеры двух стран обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Си Цзиньпин подчеркнул, что противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу. Стороны должны быть партнерами, а не соперниками. По словам председателя КНР, нынешний год должен стать историческим и знаковым в развитии связи между двумя государствами. На Кубе прошли протесты из-за отключения электроэнергии. Как пишет Reuters, местные жители вышли на улицы после более чем 20 часов отсутствия света. Напомню, проблемы с электроснабжением на Кубе резко обострились в январе после того, как президент США пригрозил пошлинами за поставки нефти на остров. Как заявил министр энергетики Кубы, в настоящее время в стране полностью исчерпаны запасы дизельного топлива и мазута.
0: Россия.
1: Автограф последней поэмы Сергея Есенина «Черный человек», рукопись и граффитным карандашом на 8 листах, внесен в государственный реестр уникальных документов. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Росархиве. Там отметили, что поэт читал «Черного человека» поклонникам еще осенью 1923 года. Позднее, в ноябре 1925 года, произведение было переработано, однако рукопись первоначальной версии поэмы до настоящего времени не сохранилась.
0: Транспорт.
1: Порядок оформления нетрезвых водителей упростят. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. Согласно законопроекту, принятому Госдумой, их количество будет сокращено. Об этом пишет «Известия». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным МВД составление протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления только одного протокола сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланков.
0: Новости на Дорожном радио.

согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Визит Владимира Путина в Китай состоится в ближайшее время. Подготовка к нему практически завершена. Даты поездки будут скоро объявлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, в прошлый раз Путин посещал Китай с 4-дневным визитом с 31 августа по 3 сентября 2025 года. Тем временем сейчас в Китае с официальным визитом находится президент США Дональд Трамп. Он уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщило центральное телевидение Китая, лидеры двух стран обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Си Цзиньпин подчеркнул, что противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу. Стороны должны быть партнерами, а не соперниками. По словам председателя КНР, нынешний год должен стать историческим и знаковым в развитии связи между двумя государствами. На Кубе прошли протесты из-за отключения электроэнергии. Как пишет Reuters, местные жители вышли на улицы после более чем 20 часов отсутствия света. Напомню, проблемы с электроснабжением на Кубе резко обострились в январе, после того, как президент США пригрозил пошлинами за поставки нефти на остров. Как заявил министр энергетики Кубы, в настоящее время в стране полностью исчерпаны запасы дизельного топлива и мазута.
2: Россия.
4: Автограф последней поэмы Сергея Есенина «Черный человек», рукопись с графитным карандашом на 8 листах, внесен в государственный реестр уникальных документов. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Росархиве. Там отметили, что поэт читал «Черного человека» поклонникам еще осенью 1923 года. Позднее, в ноябре 25 года, произведение было переработано, однако рукопись первоначальной версии поэмы до настоящего времени не сохранилась.
2: Транспорт.
4: Порядок оформления нетрезвых водителей упростят. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. Согласно законопроекту, принятому Госдумой, их количество будет сокращено. Об этом пишет «Известия». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по

0: данным МВД, составление протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления только одного протокола сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланков.
1: Новости на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

белый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
8: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверли, и крутят, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. На эту должность ее назначила Госдума. Лантратова является председателем Думского комитета по развитию гражданского общества. На посту уполномоченного по правам человека она сменила Татьяну Москалькову, занимавшую эту должность с 2016 года. По словам Лантратовой, ключевыми направлениями ее работы станут поддержка наиболее уязвимых категорий россиян, а также помощь участникам СВО и их семьям.
2: Мир.
1: Американский госсекретарь Марко Рубио назвал армию Китая второй самой сильной в мире и отметил, что ее мощь наращивается беспрецедентными темпами. Политик выразил мнение, что власти КНР хотели бы присоединить Тайвань мирным путем. При этом, по словам Рубио, попытка решения ситуации силой будет ошибкой, которая приведет к негативным последствиям по всему миру. Добавлю, Марко Рубио входит в состав делегации Трампа, который сейчас находится в Китае с официальным визитом.
2: Россия.
1: Заключенных в СИЗО и местах лишения свободы стало меньше. Если 5 лет назад их было 465 тысяч, то сейчас 282 тысячи. Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев. По его словам, к числу основных факторов снижения числа заключенных относится гуманизация уголовных наказаний. А в последнее время определенное влияние оказывает также работа по подбору контрактников вооруженной силы. Власти Индии запретили вывоз сахара из страны. Согласно распоряжению Генеральной дирекции внешней торговли, ограничения будут действовать до конца сентября. Отмечается, что запрет направлен на увеличение предложения продукции на внутреннем рынке и сдерживание цен на фоне неопределенности, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке. При этом ограничения не затронут экспорт сахара в Евросоюз и США, который осуществляется в рамках специальных соглашений.
2: Транспорт.
1: Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в первом квартале года увеличился на 27% по сравнению с тем же периодом года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито-Авто». Там отметили, что спрос на машины повышенной проходимости подогревает растущая популярность автотуризма. Согласно последнему опросу платформы, почти половина россиян предпочитает путешествовать по стране именно на автомобиле, а для этого кроссоверы и внедорожники подходят как нельзя лучше.
0: Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. На эту должность ее назначила Госдума. Лантратова является председателем Думского комитета по развитию гражданского общества. На посту уполномоченного по правам человека она сменила Татьяну Москалькову, занимавшую эту должность с 2016 года. По словам Лантратовой, ключевыми направлениями ее работы станут поддержка наиболее уязвимых категорий россиян, а также помощь участникам СВО и их семьям.
3: Мир.
4: Американский госсекретарь Марко Рубио назвал армию Китая второй самой сильной в мире и отметил, что ее мощь наращивается беспрецедентными темпами. Политик выразил мнение, что власти КНР хотели бы присоединить Тайвань мирным путем. При этом, по словам Рубио, попытка решения ситуации силой будет ошибкой, которая приведет к негативным последствиям по всему миру. Добавлю, Марко Рубио входит в состав делегации Трампа, который сейчас находится в Китае с официальным визитом.
3: Россия.
4: Заключенных в СИЗО и местах лишения свободы стало меньше. Если 5 лет назад их было 465 тысяч, то сейчас 282 тысячи. Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев. По его словам, к числу основных факторов снижения числа заключенных относится гуманизация уголовных наказаний. А в последнее время определенное влияние оказывает также работа по подбору контрактников вооруженной силы. Власти Индии запретили вывоз сахара из страны. Согласно распоряжению Генеральной дирекции внешней торговли, ограничения будут действовать до конца сентября. Отмечается, что запрет направлен на увеличение предложения продукции на внутреннем рынке и сдерживание цен на фоне неопределенности, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке. При этом ограничения не затронут экспорт сахара в Евросоюз и США, который осуществляется в рамках специальных соглашений.
3: Транспорт.
4: Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в первом квартале года увеличился на 27% по сравнению с тем же периодом года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные о

0: Авито Авто. Там отметили, что спрос на машины повышенной проходимости подогревает растущая популярность автотуризма. Согласно последнему опросу платформы, почти половина россиян предпочитает путешествовать по стране именно на автомобиле, а для этого кроссоверы и внедорожники подходят как нельзя лучше.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Он удивляет многообразием масштабных событий, на которые съезжаются жители всей страны. 13 июня Национальный парк «Земля леопардов» приглашает всех на уникальный полумарафон, маршруты которого будут пролегать в заповедной зоне Приморского края. Участники забега смогут насладиться живописными склонами высоких холмов, Амурским заливом, красивыми бухтами и мостами Владивостока. Спортсменам доступны дистанции 3, 5, 10, 15 и 22 километра. Общий набор высоты составит около 850 метров. Маршруты полностью безопасны. Их проложат вдали от мест обитания хищников, а специалисты нацпарка примут все меры предосторожности. Часть средств от продажи билетов организаторы направят на мероприятия по сохранению популяции краснокнижного дальневосточного леопарда. Узнать о других событиях регионов Дальнего Востока и его возможностях для отдыха, учебы и работы можно на сайте dalnivostok2030.rf.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи – супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: УО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, 0+.

0: растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Несмотря на все сложности и давление со стороны недружественных государств, российские машиностроители действуют успешно. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 10-м съезде Союза машиностроителей. По словам президента, отрасль на фоне санкций смогла даже занять новые позиции и на внутреннем, и на зарубежном рынках. Глава государства привел данные, согласно которым объем выпуска обрабатывающей промышленности в прошлом году вырос на четверть к 2021 году. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Госдума возьмет на контроль вопрос о прогнозе по тарифам ЖКХ. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, согласно прогнозу Минэкономразвития, в течение 4 лет предполагается увеличение тарифов на 33,5%. Володин отметил, что с одной стороны министерство говорит о снижении инфляции, а с другой стороны прогнозирует существенный рост тарифов. Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты не могут с этим согласиться. Премьер-министр Латвии Вика Силиня объявила о своей отставке. Это произошло на фоне правительственного кризиса, который начался в стране после того, как 7 мая в воздушное пространство Латвии вторглись несколько беспилотников. Результатом стала отставка министра обороны Андриса Спруца, после которой поддерживающие Силиню сторонники заявили, что премьер больше не пользуется их доверием. При этом, по словам Силини, ее решение об отставке было принято с учетом не только инцидентов с беспилотниками, но и более широкой ситуации в оборонном секторе. В России предлагают ввести налоговый вычет на свадьбу. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Речь идет о вычете на товары, работы и услуги, связанные с организацией и проведением торжества. При этом из суммы вычета предлагается исключить расходы на алкоголь и табак. Авторы законопроекта полагают, что его принятие будет способствовать не только дополнительной поддержке россиян, вступающих в брак, но и повышению прозрачности расчетов в сфере свадебных услуг. Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты первоначально будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в сутки. Об этом сообщает перевозчик. Напомню, многие страны Ближнего Востока закрывали воздушное пространство после 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Российские авиакомпании ввели ограничения на полеты в государства региона, их действие неоднократно продлевалось.
0: Новости на Дорожном радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлюс».

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья,

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
5: Несмотря на все сложности и давление со стороны недружественных государств, российские машиностроители действуют успешно. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 10-м съезде Союза машиностроителей. По словам президента, отрасль на фоне санкций смогла даже занять новые позиции и на внутреннем, и на зарубежном рынках. Глава государства привел данные, согласно которым объем выпуска обрабатывающей промышленности в прошлом году вырос на четверть к 2021 году. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Госдума возьмет на контроль вопрос о прогнозе по тарифам ЖКХ. Об этом заявил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, согласно прогнозу Минэкономразвития, в течение 4 лет предполагается увеличение тарифов на 33,5%. Володин отметил, что с одной стороны министерство говорит о снижении инфляции, а с другой стороны прогнозирует существенный рост тарифов. Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты не могут с этим согласиться. Премьер-министр Латвии Вика Силиня объявила о своей отставке. Это произошло на фоне правительственного кризиса, который начался в стране после того, как 7 мая в воздушное пространство Латвии вторглись несколько беспилотников. Результатом стала отставка министра обороны Андриса Спруца, после которой поддерживающие Силиню сторонники заявили, что премьер больше не пользуется их доверием. При этом, по словам Силини, ее решение об отставке было принято с учетом не только инцидентов с беспилотниками, но и более широкой ситуации в оборонном секторе. В России предлагают ввести налоговый вычет на свадьбу. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Речь идет о вычете на товары, работы и услуги, связанные с организацией и проведением торжества. При этом из суммы вычета предлагается исключить расходы на алкоголь и табак. Авторы законопроекта полагают, что его принятие будет способствовать не только дополнительной поддержке россиян, вступающих в брак, но и повышению прозрачности расчетов в сфере свадебных услуг. Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты первоначально будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в сутки. Об этом сообщает перевозчик. Напомню, многие страны Ближнего Востока закрывали воздушное пространство после 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Российские авиакомпании ввели ограничения на полеты в государства региона, и их действие неоднократно продлевалось.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Всем прекрасного настроения. Хотелось бы послушать песню «Шаман» Игоря Бутман. «Я красиво живу». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорогой Дорожный радио. Меня зовут Александр, я звоню из города Апатита Мурманской области. Дорогие жители, дорогие гости нашего города, города Апатита Мурманской области, всем желаю здоровья, счастья, удачи. Спасибо за то, что вы были на концерте Татьяны Булановой, который недавно прошел в нашем городе. Желаю всем отличного настроения, всем отлично провести время. Надеюсь, вам концерт понравился, который был в ДК имени Егорова. Всех вам благ, всего вам самого наилучшего. И в качестве музыкального подарка для всех апатичан и кировчан звучит песня Татьяны Булановой «Не бойтесь, любви не бойтесь». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы поздравить таким теплым, весенним, майским, легким днем твоих родных, самых родных людей. Маму Нину, брата Романа, племянника Сашу с его супругой и детьми, племянницу Настю с ее супругом и детьми, друга Алексея с его супругой и детьми, а также всех мною знаемых, близких и дорогих моему сердцу людей. Хочу пожелать им крепости духа, здоровья, удачи, успеха и радости. Также хочу пожелать им, чтобы они всегда оставались здоровыми. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Передайте привет десантно-штурмовой 98-й гвардейской дивизии и поставьте, пожалуйста, песню «Это сынок десантники». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: знамен не уронит. Десант уходит, десант, десант в бою не дрогнет.
1: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и «Ваша песня в эфире».
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю свою любимую девушку с днем рождения. Я тебя очень люблю. Обнимаю, целую. Я желаю в этот долгожданный день, чтобы ты была такая же красивая, такой же доброй, нежной, как ты есть. Я тебя очень люблю. До свидания, Дорожное радио.

останемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды в небосвод. И ты останешься случайной,

продолжением был бы вечер, где ты моя, а не его, где все в руках твоих.

длиннее для продолжения всего-то. Так не хватило пары дней.

оженят, и новый шанс не упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. В эфире Мунира Бажатовна. Желаю всем крепкого здоровья, удачи, хорошего вечера. Несмотря на все невзгоды, я желаю всем хорошей погоды. Дней ясно, солнечно и прекрасно. Вечеров, ночей обалденных, незабываемых и нежных. Исполнение желаний все годы процветания. Мира и добра. Пусть для вас в этот прекрасный вечер прозвучит песня Ярослава Сумишевская «Малиновые ночи». Удачи на дорогах, благодарностью, с уважением вашему Мунира Бажатовна. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер работникам дорожного радио. Музыкальный подарок Анне для вас. Зеленый свет. Будьте любезны для нее.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Вечер. Здравствуйте.
1: Дорожное радио. Я хочу передать привет своему дяде Виталику, он дальнобойщик у меня. И поставьте, пожалуйста, песню «Золотые купола». Мне будет очень приятно ее слышать. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим поздравить с днем рождения нашу коллегу Алису. Желаем ей здоровья, много лет жизни, всего самого наилучшего. И поставьте, пожалуйста, ей в подарок песню «Лолиты пошли».
2: А я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу вас, поставьте, пожалуйста, для меня песню «Одинокая бродит гармонь». Желаю здоровья, благополучия. Большое вам спасибо.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою жену с днем рождения и пожелать ей всего самого-самого хорошего. И хочу поставить песню «Букет из белых роз». Спасибо, Дорожное радио!

0: Кросс.
1: Телефон программы «Добрый вечер». 620-46-55. Код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я гордая, никогда не встану на колени. Зачем тебя терпеть? Я ведь не люблю, уйду. С тобой расстанусь без сожаления. И даже взглядом себя не остановлю. Я буду над тобой смеяться и обиды никому не покажу. Пусть говорят, что сердцу не прикажешь. Уверен будь, я своему сердцу прикажу. Всем здоровья, счастья, радости побольше в жизни. Моему любимому Дорожному радио. В работе и в жизни всех успехов. Спасибо. С уважением ко всем. Всем, Валентина Николаевна.

0: добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Дорожное радио. Хочу передать привет моей любимой бабушке Корниловой Галине Петровне. Дорогая бабушка, хочу пожелать тебе счастья, добра, позитива и самое главное – здоровья. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Галина в исполнении группы «Белый день». Спасибо большое, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Всем слушателям приятного вечера и отличного настроения вместе с Дорожным радио. И давайте вместе послушаем вот эту песню. Спасибо, Дорожное радио, за все хорошее, что вы делаете для своих слушателей.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Народное радио. Привет тем, кто меня знает. Как песня «Тупыми пух». Спасибо, Народное радио.
2: На

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: правила обгона, провалы тяги и немного истории. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Не уверен – не обгоняй. Это одно из главных правил безопасного обгона. Есть и другие рекомендации. Первое – точный расчет. Ваша операция выглядит так: выход на встречку, сам обгон, возврат на свою полосу. На все про все 5 секунд. Для этого должен быть запас скорости на 10-20 км в час и свободное поле деятельности. Для запаса скорости лучше разгоняться до начала маневра. Сразу помним, начиная обгон, переключаемся на пониженную передачу. Едете на четвертой, к примеру, переключитесь на третью. Если на автомате, то кикдаун – резкое, уверенное нажатие на газ. Однако имейте в виду, не подходите слишком близко к обгоняемой машине. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, у нас прекрасная видимость вплоть до начала обгона. Во-вторых, есть резерв по времени для действий при изменении ситуации. И еще, именно таким образом мы избегаем грязи и камней, летящих из-под колес в наше лобовое стекло. И повторю еще раз самое главное правило: не уверен, не обгоняй. Представьте себе, едете вы спокойно по своим делам и вдруг ощущаете внезапное падение тяги двигателя. Не пугайтесь. Попробуйте сразу отпустить педаль акселератора и через некоторое время снова нажать. Подобные провалы в работе мотора объясняются, например, временным обеднением смеси, замедлением скорости ее горения в цилиндрах. Теперь нужно разобраться, в чем причина проблемы. Может быть, несколько вариантов. Либо плохо работает система охлаждения, неисправна одна из свечей, пробита прокладка головки блока, прогорел клапан или неправильно установлено зажигание. В общем, будет чем заняться в свободное время. А теперь несколько интересных фактов. Первый автомобиль, превысивший скорость 100 км в час, был, как ни странно, электромобилем. Его создал в 1899 году бельгийский автогонщик Камил Женатце. Первая машина, оборудованная ремнями безопасности, была выпущена в 1959 году компанией Volvo. А вот первые номерные знаки появились еще на конных экипажах. Самые первые автомобильные знаки были выданы в Мюнхене, в Германии, в 1899 году. И, кстати, первый автомобильный знак в России был выдан в 1904 году в Риге. Буквы появились на знаках в 1901 году, после того, как один берлинец попросил разрешения поставить на номерном знаке перед цифрами инициалы своей супруги. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа

0: «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: и душевное на Дорожном.
1: Привет, родные! Это Шаман. Сегодня ваш день будет замечательным и душевным. Удачи вам и любви!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Лимит сверхурочной работы увеличат в 2 раза. Сейчас он составляет 120 часов в год, при этом дополнительная работа оплачивается в полуторном размере за первые 2 часа в день и в двойном за последующие. Согласно принятому Госдумой законопроекту, лимит сверхурочных работ будет увеличен до 240 часов в год. В пояснительной записке к проекту говорится, что мера, помимо прочего, позволит не создавать почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей.
2: Мир.
1: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах с Россией. При этом, по его словам, Евросоюз готов содействовать завершению украинского конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, назвал кандидатуру бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера предпочтительной для возможных переговоров между ЕС и Россией.
2: Россия.
1: 3 региона получат почти 2 миллиарда рублей на ремонт дорог после паводков. Деньги будут выделены Забайкальскому краю, а также Омской и Оренбургской областям. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что транспортная инфраструктура оказывает большое влияние на экономику, комфорт и безопасность россиян. Ее работе и состоянию нужно постоянно уделять внимание. Подготовка к ЕГЭ с репетиторами может стоить более 1 000 000 рублей. Об этом пишет российская газета со ссылкой на экспертов, по словам которых средняя стоимость одного занятия составляет около 2 000 рублей, а по профильным дисциплинам может достигать 3 500. Таким образом, при подготовке в течение 2 лет общие расходы на 3 предмета могут достигать от 500 тысяч до 1 300 000 рублей. При этом отмечается, что в нынешнем году спрос на подготовку к экзаменам с репетиторами вырос на 54%, а цены на занятия по ключевым предметам математики, физики, информатики увеличились на 25-30%.
2: Транспорт.
1: Honda впервые почти за 70 лет закончила финансовый год с убытком. Как пишет «Коммерсант», это следует из отчетности 2-го по величине японского автопроизводителя. Основной причиной убытка называют реструктуризацию бизнеса по производству электрокаров и связанное с этим списание на сумму более 9 миллиардов долларов. При этом руководство Honda ожидает, что компания вернется к прибыльности уже в нынешнем году за счет сокращения издержек и расширения прибыльного бизнеса по производству мотоциклов.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

гость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

надеждой жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
4: Новые серии.
10: И вот тут...
3: Что?
10: Что-то произошло.
4: Вечерний детектив.
10: Свежий.
4: В четверг и пятницу в 18.10.
10: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
12: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном, огольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Визит Владимира Путина в Китай состоится

0: В ближайшее время подготовка к нему практически завершена, даты поездки будут скоро объявлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, в прошлый раз Путин посещал Китай с 4-дневным визитом с 31 августа по 3 сентября 2025 года. Тем временем сейчас в Китае с официальным визитом находится президент США Дональд Трамп. Он уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщило центральное телевидение Китая, лидеры двух стран обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Си Цзиньпин подчеркнул, что противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу. Стороны должны быть партнерами, а не соперниками. По словам председателя КНР, нынешний год должен стать историческим и знаковым в развитии связи между двумя государствами. На Кубе прошли протесты из-за отключения электроэнергии. Как пишет Reuters, местные жители вышли на улицы после более чем 20 часов отсутствия света. Напомню, проблемы с электроснабжением на Кубе резко обострились в январе после того, как президент США пригрозил пошлинами за поставки нефти на остров. Как заявил министр энергетики Кубы, в настоящее время в стране полностью исчерпаны запасы дизельного топлива и мазута.
1: Россия.
0: Автограф последней поэмы Сергея Есенина «Черный человек», рукопись и графитным карандашом на 8 листах, внесен в Государственный реестр уникальных документов. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Росархиве. Там отметили, что поэт читал «Черного человека» поклонникам еще осенью 1923 года. Позднее, в ноябре 1925 года, произведение было переработано, однако рукопись первоначальной версии поэмы до настоящего времени не сохранилась.
1: Транспорт.
0: Порядок оформления нетрезвых водителей упростят. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. Согласно законопроекту, принятому Госдумой, их количество будет сокращено. Об этом пишет «Известия». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным МВД составление протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления только одного протокола сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланков.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Визит Владимира Путина в Китай состоится в ближайшее время. Подготовка к нему практически завершена. Даты поездки будут скоро объявлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, в прошлый раз Путин посещал Китай с 4-дневным визитом с 31 августа по 3 сентября 2025 года. Тем временем сейчас в Китае с официальным визитом находится президент США Дональд Трамп. Он уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщило центральное телевидение Китая, лидеры двух стран обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Си Цзиньпин подчеркнул, что противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу. Стороны должны быть партнерами, а не соперниками. По словам председателя КНР, нынешний год должен стать историческим и знаковым в развитии связи между двумя государствами. На Кубе прошли протесты из-за отключения электроэнергии. Как пишет Reuters, местные жители вышли на улицы после более чем 20 часов отсутствия света. Напомню, проблемы с электроснабжением на Кубе резко обострились в январе после того, как президент США пригрозил пошлинами за поставки нефти на остров.

0: Согласно законопроекту, принятому Госдумой, их количество будет сокращено. Об этом пишет «Известия». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, по данным МВД, составление протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления только одного протокола сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланков.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: правила обгона, провалы тяги и немного истории. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Не уверен – не обгоняй. Это одно из главных правил безопасного обгона. Есть и другие рекомендации. Первое – точный расчет. Ваша операция выглядит так. Выход на встречку, сам обгон, возврат на свою полосу. На все про все 5 секунд. Для этого должен быть запас скорости на 10-20 км в час и свободное поле деятельности. Для запаса скорости лучше разгоняться до начала маневра. Сразу помним, начиная обгон, переключаемся на пониженную передачу. Едете на четвертой, к примеру, переключитесь на третью. Если на автомате, то кикдаун – резкое, уверенное нажатие на газ. Однако имейте в виду, не подходите слишком близко к обгоняемой машине. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, у нас прекрасная видимость вплоть до начала обгона. Во-вторых, есть резерв по времени для действий при изменении ситуации. И еще, именно таким образом мы избегаем грязи и камней, летящих из-под колес в наше лобовое стекло.

0: чтения. В общем, будет чем заняться в свободное время. А теперь несколько интересных фактов. Первый автомобиль, превысивший скорость 100 км в час, был, как ни странно, электромобилем. Его создал в 1899 году бельгийский автогонщик Камил Женатси. Первая машина, оборудованная ремнями безопасности, была выпущена в 1959 году компанией Volvo. А вот первые номерные знаки появились еще на конных экипажах. Самые первые автомобильные знаки были выданы в Мюнхене, в Германии, в 1899 году. И, кстати, первый автомобильный знак в России был выдан в 1904 году в Риге. Буквы появились на знаках в 1901 году, после того, как один берлинец попросил разрешения поставить на номерном знаке перед цифрами инициалы своей супруги. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не то.

сестра, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Несмотря на все сложности и давление со стороны недружественных государств, российские машиностроители действуют успешно. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 10-м съезде Союза машиностроителей. По словам президента, отрасль на фоне санкций смогла даже занять новые позиции и на внутреннем, и на зарубежном рынках. Глава государства привел данные, согласно которым объем выпуска обрабатывающей промышленности в прошлом году вырос на четверть к 2021 году. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Госдума возьмет на контроль вопрос о прогнозе по тарифам ЖКХ. Об этом заявил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, согласно прогнозу Минэкономразвития, в течение 4 лет предполагается увеличение тарифов на 33,5%. Володин отметил, что с одной стороны министерство говорит о снижении инфляции, а с другой стороны прогнозирует существенный рост тарифов. Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты не могут с этим согласиться. Премьер-министр Латвии Вика Силиня объявила о своей отставке. Это произошло на фоне правительственного кризиса, который начался в стране после того, как 7 мая